Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0RTU020082 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован у службы по надзору в сфере связи.

никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц

0: правила искателей. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. Михаил Жванецкий для радио «Искатель».
1: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-TU-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Многие реакции желудка зависят от эмоций его хозяина. Например, когда вы краснеете, краснеет и ваш желудок. При этом вы чувствуете в нем тяжесть. Это связано с притоком крови, который обеспечивает импульс мозга.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: писатели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня наш герой – ученый Василий Владимирович Титов. Василий Титов, родом из Сибири. В 1984 году он окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета и начал заниматься моделированием цунами в Институте вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Академии наук. Тогда в академгородке Титов и задался целью поймать большую волну, пока она не причинила непоправимого вреда. Больше 20 лет назад Василий Титов продолжил свою научную работу за рубежом, но связь с родиной не терял. С 2005 года он руководит Центром по исследованию цунами в Сиэтле. Его команда разрабатывает системы прогнозирования и предупреждения катастроф – национальные и международные. Главное изобретение Титова – программа «МОСТ» – метод расщепления цунами, созданная вместе с коллегой из Университета Южной Калифорнии. Это комплекс, который моделирует все три этапа развития катастрофы – землетрясение, распространение волны по океану и затопление суши. Сегодня «МОСТ» используют исследовательские группы по всему миру. В 2004 году, узнав о сильнейшем землетрясении в Индийском океане, Титов перед сном запустил на компьютере программу прогноза и выложил расчеты в сеть. Его прогноз оказался пугающе точным, но, к сожалению, запоздалым. Предотвратить гибель сотен тысяч людей было уже нельзя. Однажды на научной конференции в Новосибирске случилось то, что коллеги запомнили надолго. Сессия уже заканчивалась, когда кто-то сообщил о землетрясении в безлюдном районе Новой Зеландии. Титов мгновенно запустил расчеты и вывел на экран прогноз – красную черту. Через полчаса датчик в Австралии зафиксировал реальную волну, и черная черта на графике легла точно на красную. Это было прямое доказательство – метод Василия Титова работает. Сегодня, говорит Титов, спрогнозировать развитие цунами можно за минуту. Основное время уходит на сбор данных о землетрясении – 5-6 минут, и черновой прогноз готов. Он постоянно уточняется по мере поступления новых сведений – с датчиков. Василий Владимирович всегда подчеркивает, его корни на сибирской земле. И именно там он начал свой путь в науке. И главная цель, которую ставит перед собой Титов – успеть ввести всеобщую систему предупреждения до прихода следующего большого цунами.
0: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: На медали Нобелевской премии мира изображены трое обнаженных мужчин, положивших друг другу руки на плечи.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Искатели легенд.

0: бы не медный нос и когти, от обычной женщины ее не отличить. Жест Эрмак обитает в лесу. Она обладает огромной физической силой и пронзительным голосом, способным убить птицу и небольшое животное. Среди людей жест Эрмак может появиться в дорогом шелковом чепане, богато украшенном серебряными монетами, которые звенят при ходьбе. При встрече никого не трогает, предпочитая нападать ночью, когда жертва спит. Жест Эрмак – не единственный представитель демонологии в кыргызской мифологии. Еще есть албарсты, которые могут наносить вред женщинам во время родов, и мите – в виде дряхлой старухи, которые, подобно вампирам, сосут у людей кровь. К счастью, у кыргызов есть много небесных покровителей, способных дать отпор любой нечисти.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: мяса. Первоначально так назывался известняк особой породы, который уничтожал тела мертвецов.
1: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: каменного века. Не менее многообразна местная флора и фауна. В ущелье насчитывается 45 видов редких растений и 30 редких животных. Все они занесены в Красную книгу. Редкими считаются ласка, речная выдра, серая куропатка. Вам повезет, если увидите такие цветы, как венерин башмачок, зорьку обыкновенную или герань Роберта. По парку проложены несколько туристических маршрутов. Посетителям предлагают тематические экскурсии. В самых красивых местах оборудованы смотровые площадки.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Искатели. Планета.
1: Замки обычно ассоциируются со сказками. Поскольку во Франции их несметное количество, значит, эта страна сказочная. Самым волшебным местом является долина реки Луары. На ее берегах красуются сотни старинных замков, королевских резиденций и древних крепостей. Долину часто называют «великосветским салоном Франции». Настоящим шедевром считается замок Шенонсо. Поражает его необычное расположение. Его построили поперек реки, в том месте, где была водяная мельница. Внешне замок похож на огромный мост с арками, на котором возвели белую крепость с башенками. Когда-то он был королевской резиденцией, а сейчас выполняет функцию гостиницы. По утрам ее постояльцы просыпаются в королевских покоях под нежное журчание воды. Еще одним сказочным местом является замок Амбуаз. В Средневековье он играл роль крепости, а потом превратился в резиденцию короля Франциска I. В 1515 году у него поселился сам Леонардо да Винчи. Он жил в имении Клу, которое соединялось с замком подземным ходом. Именно здесь художник завершил работу над Джокондой. После смерти легендарного художника похоронили в часовне святого Губерта. Она находится при замке. Список уникальных исторических резиденций следует дополнить замком Блуа. В это трудно поверить, но он служил загородным домом для 7 французских королей и 9 королев. Сейчас замок используется для развлечений. В нем организуют балы и концерты, ставят спектакли и проводят фехтовальные представления. Замки Луары хороши тем, что желающие могут пожить в них, чтобы на время почувствовать себя коронованными особами.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Первые советские космонавты строго соблюдали традицию просмотра перед полетом фильма «Белое солнце пустыни». В первую очередь они изучали основы операторской работы, так как им приходилось много снимать в космосе самостоятельно.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру».

Сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатель. Реклама.
1: Салават, внимание, любители скорости и драйва.
2: Просим поддержать спортсменов в командных соревнованиях чемпионата России по спидвею. Класс 500.
3: 2 августа в 19:00 на стадионе «Строитель».
1: Приходите и болейте за наших. Будет зрелищно.
0: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000. Радио «Искатель».
4: Хочу все знать.
5: В возрасте 6-8 месяцев младенец умеет одновременно и дышать, и глотать. Далее человек теряет этот навык.
4: Хочу все знать.
0: Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Рыбинске на 87,8 FM.
1: Рыбинск – один из старейших городов Ярославской области. Впервые поселение на берегу Волги упоминается в 1071 году. За долгую историю город накопил немало достопримечательностей. В основном это памятники архитектуры конца 18-го – начала 20 веков. Главным украшением исторического центра является архитектурный комплекс «Хлебной биржи». На его территории чувствуешь себя будто в старинном фламандском городке. В Россию возвращают лишь вывески с дореволюционной буквой «Ядь». Рыбинск настолько колоритен, что давно полюбился киношникам. Еще в 1937 году на его улицах снимали политическую драму Фридриха Эрмлера «Великий гражданин». Рыбинск послужил декорациями для съемок художественных картин «Бесконечность», «Случайный вальс», «Бумер». Нередко для съемок исторических сцен использовали микрорайон «Поселок ГЭС», где имеются ветхие дома и дворики, а также действует музей «Советская эпоха». Леонид Гайдай снял в Рыбинске почти всю комедию «12 стульев». Остальную часть снимали в соседнем Тутаеве. Просматривая фильм, можно совершить экскурсию по городу. Рыбинск тогда играл роль Старгорода. Знаменитый диалог Остапа с беспризорником про 10 копеек и ключ от квартиры состоялся, когда великий комбинатор поднимался со стороны Волги на бывшую Пролетарскую улицу. Гарнизонный универмаг выдали за магазин частной торговли Вакхнюка. Неоднократно в кадр попала пожарная каланча. В Рыбинске родился Джозеф Майкл Шенк, впоследствии ставший знаменитым американским продюсером, основателем кинокомпании «20 век Фокс». В декабре 1878 года он появился на свет в семье приказчика Волжского пароходства. Полное имя мальчика при рождении было Иосиф Михайлович Шейнкер. В 15-летнем возрасте он вместе с родителями эмигрировал в Нью-Йорк. Родом из Рыбинска режиссер Станислав Ростоцкий. Он создал такие киношедевры, как «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие» и «Белый бим, черное ухо».
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес Библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшее.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Мы в эфире.

0: что наши предки ошибались. Земля все-таки круглая, а солнце освещает все ее части.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития.

Радиоискатель. Хочу все знать. При выходе поэмы «Москва петушки» отдельной книжкой по просьбе автора Венедикта Ерофеева на нее была установлена цена 3 рубля 62 копейки. Именно столько стоила бутылка водки во время написания поэмы. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. В автомобиле «Запорожец 968М» в ногах у водителя под ковриком был спроектирован специальный лючок для зимней рыбалки. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет

0: станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
2: Принчу монет.

Совсем одинокая ночь. Лезут мысли по третьем конце, и уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползаем.

0: Искатели нового.
1: О возможности опираться на воздух первым написал английский ученый Роджер Бэкон. Два века спустя великий Леонардо создал набросок первого парашюта – устройство для замедления падения предметов. В 2000 году британец Адриан Николас доказал работоспособность задумки Леонардо, успешно совершив прыжок с изготовленным по его макету парашютом. Но тогда да Винчи испытать свое изобретение не решился, и проект остался на бумаге. Еще через 200 лет хорват Фауст Франчич описал аналогичный аппарат, величина паруса которого зависела от тяжести человека. На практике первым опробовал самодельный парашют французский заключенный, благополучно сбежав из тюрьмы с его помощью. И два века подряд отчаянные французы конструировали подобие парашютов, испытывая их на кошках и собаках, а потом и на себе, прыгая с балконов, с башен и, наконец, с воздушных шаров. В 1880 году американец Эрвин Болдуин прыгнул с аэростата, причем его парашют открывался автоматически. Этот способ раскрытия сохранился и до наших дней. В 1901-м Чарльз Бродвик изобретает ранец для парашюта. До этого все парашюты вывешивались растянутыми на воздушном шаре. В 1908-м Лео Стивенс придумывает вытяжное кольцо. А тремя годами позже русский военный Глеб Котельников изобретает принципиально новый компактный парашют. Шелковый купол и стропы укладывались в ранец. Сначала деревянный, а потом и алюминиевый. В 1912 году РК-1, русский, Котельникова, модель первая, будет представлен на конкурсе в Париже. Его испытание успешно пройдет в Руане, ранцевый парашют Котельникова получит признание за рубежом, а с началом Первой мировой войны и на родине, в России.
0: Искатели нового.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Милиционеры получили прозвище «мусора» не от бытовых отходов. Дело в том, что до эволюции московский уголовный розыск назывался «московским уголовным сыском». От аббревиатуры «МУС» и произошло обидное прозвище.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

принято считать, что с возрастом падает зрение, ухудшается реакция, и потому пожилым людям следует воздержаться от управления транспортными средствами. Это утверждение опровергает Иван Курбаков из села Архипа Осиповка, что в Краснодарском крае. Когда ему исполнилось 100 лет, он продолжал катать подружек на своем автомобиле. На заднем стекле был укреплен знак инвалида. Иван Иванович – ветеран войны, на фронте потерял ногу. В 2021 году Курбаков, как самый пожилой водитель, попал в Книгу рекордов России. От него чуть-чуть отстает долгожитель из Северной Осетии Сафарбит Салиев. В своем селе Дурдур он впервые сел за руль в далеком 1952 году. Тогда он еще не знал, что для управления автомобилем требуется учиться в автошколе и иметь водительские права. Без документов он ездил 65 лет. Правда, катался только по окрестностям села. Лишь в 2017 году он получил первое водительское удостоверение. Документы лично вручил глава регионального МВД. Звание самого пожилого водителя России Цалиев получил в 2019 году в возрасте 96 лет. Его официально занесли в Книгу рекордов России. За ним следует пенсионер из села Балтым Свердловской области Аркадий Чудиновских. Когда ему исполнился 91 год, водительский стаж составил ровно 70 лет. За руль он сел в автокружке, когда учился в 4 классе. К 14 годам мальчик свободно водил машину. Первой машиной был «Запорожец», второй «Жигули», третий «Иж». Аркадий Васильевич не только ездит, но и при необходимости помогает женщинам поменять пробитое колесо. От россиян не отстает житель Еревана Ашот Аветисов. Инспекторы начали тормозить его, когда ему исполнилось 88 лет. Правил он не нарушал, но вызывал удивление. Как в таком возрасте можно управлять автомобилем? Оказывается, можно. Более того, Аветисова можно считать самым дисциплинированным водителем Армении. За полвека ни одного нарушения ПДД, ни одной аварии. По приблизительным подсчетам, он накатал чуть больше миллиона километров на самых разных машинах.

Радиоискатель. Хочу все знать. Вы слышали щелчок после резкого взмаха кнутом? Это происходит из-за того, что его кончик движется со сверхзвуковой скоростью. Кстати, кнут — это первое изобретение, которое преодолело сверхзвуковой барьер. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сергей Мазаев. «Граница». Таежный роман.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу, почему несколько теплых дней в начале осени называют именно «бабьим летом». По одной из основных версий, название произошло из-за названия работ, которые велись в это время. К сентябрю на Руси уже заканчивали тяжелые полевые работы, убирали весь урожай и начинали готовиться к зиме. На тот короткий период, когда природа расщедривалась хорошей погодой и ласковым солнцем, у женщин оставались уже, как правило, несложные заботы. Они ткали лен, просушивали белье к зиме, сушили грибы, то есть занимались бабьими делами. А еще старухи выбирались из домов погреться на мягком осеннем солнце. Вот и получалось, что в эти дни в деревенских дворах царили женщины всех возрастов. Одни спокойно работали, другие наслаждались погодой. В других странах тоже выделяют этот период. В Германии, например, его называют бабушкиным летом, а в Чехии – паутинным летом, потому что паутина становится на деревьях заметнее. В Италии бабье лето зовут летом святого Мартина, а в Америке – индейским.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В нескольких местах Японии можно проехать на автомобиле по музыкальным дорогам. На участке шоссе размещаются борозды разной глубины и на разном расстоянии друг от друга. При проезде по этому участку на определенной скорости вибрация от борозды через колеса передается в салон машины, где превращается в ту или иную мелодию.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: степи. Фоном для него служит живописный хребет Борус, включающий четыре вершины – Большой и Малый Борус, пик Кашурникова и пик Дураков. Согласно хакасской легенде, во время Всемирного потопа Борус спасся на плоту. Он плавал 40 дней, и когда вода спала, причалил к вершине. Утверждают, что окаменевший плот до сих пор лежит на горе. Хакасская легенда очень созвучна с историей про Ноя и его ковчег, который якобы лежит на горе Арарат. Вторая достопримечательность имеет рукотворное происхождение. Это Саяно-Шушенская ГЭС, расположенная у поселка Черемушки возле Саяногорска. Невозможно представить, что такую громаду могли создать люди. Плотины перекрыли Саянский коридор, ущелье, по которому течет Енисей. Длина плотины составляет почти километр, высота 242 метра. Это соответствует высоте современного 80-этажного здания. Сегодня Саяно-Шушенская ГЭС является крупнейшей электростанцией России. В 2020 году художники нанесли на плотину надпись «Россия». Ее выполнили в цветах российского триколора. Для работы художникам понадобилось 7 дней и 9 тонн краски. Высота букв составила 52 метра, длина надписи – 570 метров. Это самая большая в мире надпись, содержащая название страны. Перед плотиной находится смотровая площадка, с которой можно полюбоваться на величайшее инженерное сооружение и самое большое граффити на планете.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Салават, внимание, любители скорости и драйва.
2: Просим поддержать спортсменов в командных соревнованиях чемпионата России по спидвею. Класс 500.
1: 2 августа в 19:00 на стадионе «Строитель». Приходите и болейте за наших. Будет зрелищно.
0: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000. Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Самые большие запасы воды в Солнечной системе находятся на Солнце. Молекулы воды в виде пара сконцентрированы в солнечных пятнах, температура в которых на 1500 градусов ниже, чем в окружающих их областях, а также в области температурного минимума, узком слое под поверхностью звезды.
0: Хочу все знать.

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

если сразу не разберет, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни.

тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

радиоискатель.

0: увлекательной. Планета. Искатели планета.
1: Княжество Монако так мало, что на машине здесь не разгонишься. Поэтому удивительно, что именно здесь проходит ежегодная Гран-при Монако – гонка Формулы-1. Трассу оборудуют на берегу бухты в районе Монте-Карло. Его особенность в том, что для гонок на болидах используются обычные городские улицы. Перед соревнованиями на берегу строят зрительские трибуны, а на тротуарах возводят стены из покрышек. Первый старт в княжестве состоялся в 1929 году. Гонщикам здесь не позавидуешь. Вписываться в крутые виражи приходится на огромной скорости. На узких извилистых улицах непросто совершить обгон даже на обычном автомобиле. А на соревнованиях скорость болида достигает 300 км в час. При этом гонщику необходимо учитывать наличие канализационных люков и тротуарных бордюров. Трасса в Монте-Карло имеет самый быстрый в мире участок. Это туннель в порту, где машины способны развить максимальную скорость. В 1994 году молодой гонщик переоценил свои силы и на скорости 278 км в час врезался в ограждение. К счастью, он остался жив. Но не всегда гонки завершались успешно. В истории Гран-при Монако случилось 4 аварии со смертельным исходом. С гонками связано немало забавных историй. В 2004 году на носу одного из болидов установили крупный бриллиант стоимостью в 250 тысяч долларов. Он должен был рекламировать комедийный фильм «12 друзей Оушена», посвященный ограблению. Однако пилот не справился с управлением и на первом круге разбил свою машину. Бриллиант улетел в толпу зрителей. Сокровища так и не нашли.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на мужчин старше 20 лет. Это объясняется тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет родных сыновей, он принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут

0: Камчатка прочно ассоциируется с вулканами. Сообщения об извержениях приходят с полуострова с регулярным постоянством. Всего на Камчатке насчитывается несколько сотен вулканов. Они настолько живописны, что внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под номером 765. Среди вулканов есть выдающиеся экземпляры. К таковым относится Цзинзур, который высится на юго-восточном побережье Камчатки. Цзинзур является стратовулканом, для которого характерна классическая конусообразная форма. Центральный кратер имеет диаметр около 1 километра. Помимо основного конуса, у него есть два побочных меньшего размера. Вулкан появился на свет 12 тысяч лет назад, и за это время над его обликом изрядно поработал ледник. В частности, он разрушил центральный конус, превратив его в подобие подковы. Высота горы составляет 2285 метров. По южному склону течет ручей Жолоб, который выточил русло в толще застывшей магмы. Внешнее русло действительно похоже на жолоб. Поток воды несется вниз, образуя каскады водопадов. Самым красивым местом на горе считается перевал на северном склоне, с которого открывается захватывающий вид на соседние вулканы. Спокойствие Цзинзура кажущееся. То тут, то там из глубоких трещин вырываются потоки горячих газов. Такие образования называют фумаролами. Особенно впечатляет огромный грязевой котел с бурлящей жижей. Температура жидкой грязи достигает 90 градусов. В ближайших окрестностях вулкана находятся цзинзурские и краеведческие горячие источники. Температура воды в них достигает 58 градусов. Купаться в источниках можно круглый год. По химическому составу вода не имеет аналогов в России и обладает целебными свойствами. Цзинзур находится на территории природного парка Налычево. К вулкану ведет тропа, которая начинается у Таловского кордона и петляет по берегу ручья Жолоб. На вершину обычно поднимаются по одному склону, а спускаются по противоположному. Чтобы покорить Цзинзур, достаточно одного дня.
1: Искатели. Россия.

0: Девочки смеются.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Солодовый виски полезнее красного вина, поскольку содержит больше эллаговой кислоты, антиоксиданта, способного остановить развитие раковых клеток и противостоять сердечным заболеваниям. Возможно, именно поэтому во времена сухого закона в США виски был единственным разрешенным алкогольным напитком, но только для медицинских нужд. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес Библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшей библиотеке, подключенной к Литрес. Реклама 18+. ООО Литрес. ОГРН 1057748936398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом, выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче книг.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал архитектор Никита Игоревич Явеин. Никита Явеин родился в Ленинграде в 1954 году в семье архитектора Игоря Явеина. Профессия была предопределена. После школы Никита Игоревич поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт и в 1976 году защитил дипломный проект, которому суждено было стать реальностью только через четверть века. Свой самый известный проект – Ладожский вокзал – Явеин придумал еще студентом. Дипломная работа Никиты Игоревича позже легла в основу одного из самых современных вокзалов Европы, открытого в 2003 году. Световой зал, раздвижные крыши, прозрачные объемы – это был новый язык для Петербурга, который привык к классике. В 1990-е Никита Явеин занимал пост председателя комитета по охране памятников, а в 2002-м основал собственный бюро «Студия 44». Сегодня это одна из ведущих архитектурных мастерских России. Среди проектов Никиты Игоревича – Академия танца Бориса Эйфмана. Здание, где пластика балета переведена на язык архитектуры. Драматичные изгибы кровли, легкость, полет – этот дом стал украшением петроградской страны. Но главной работой последних лет для Явеина стала реконструкция восточного крыла главного штаба на Дворцовой площади. Никита Игоревич превратил бывшие министерские коридоры в музейное пространство мирового уровня, сохранив исторические стены и вписав в них современные залы, лестницы и стеклянные перекрытия. Сегодня там главная экспозиция Эрмитажа. Никита Явеин последовательно отстаивает право архитектуры быть современной, даже в историческом центре. Новые здания, убежден Никита Игоревич, не должны маскироваться под старину. Они обязаны нести печать своего времени, но при этом наследовать петербургской школе, культуре пропорций, работе с материалом, уважению, контексту. Никита Явеин – народный архитектор России, лауреат государственной премии, профессор Академии художеств, действительный член Российской академии архитектуры. Его проекты изменили лицо Петербурга, но сам Никита Игоревич говорит, что в городе до сих пор не хватает общественных пространств и продолжает работать над новыми.
0: Наши искатели –

0: искатель. Хочу все знать.
1: Небьющееся стекло было изобретено случайно. В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, на стенках которой сохранилась пленка нитроцеллюлозы. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в чем дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стекла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель. Нас слушают в Комсомольске-на-Амуре на 91,5 FM. Амурский судостроительный завод считается визитной карточкой Комсомольска-на-Амуре. На нем строят морские корабли. Однако от города до морского побережья по прямой 250 километров. Каким образом ракетные корабли и подводные лодки попадают к месту назначения? Очень просто. По Амуру. Ширина реки составляет 300 метров, а местами может достигать 5 километров. Глубина колеблется от 10 до 15 метров. Чтобы выйти в море, кораблю требуется пройти 577 километров по реке. Первый корабль был спущен на воду в 1936 году, всего через 3 года после закладки завода. Это была подводная лодка «Ленинец». Она прослужила всю войну. В 50-е годы с подлодкой произошла необычная история. Во время плановых испытаний она легла на грунт. Внезапно в отсеках начала подниматься температура. Когда жара перевалила за 30 градусов, командир приказал всплывать. Оказалось, подлодка случайно легла на термальный подводный источник. Подобные истории вам расскажут в заводском музее. Вторым крупнейшим предприятием города является авиационный завод имени Гагарина. Он появился почти в одно время с судостроительным. Поначалу

0: Напоминанием о тех временах служит несколько памятников. Первостроителям, комсомольцам 30-х годов, воин-строитель, жертвам политических репрессий и другие.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Слово «скрупулезность» означает точность и аккуратность в мелочах. В античности одной из весовых единиц был скрупул. Им пользовались для измерения веса серебряных монет и в аптекарских измерениях. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Сергей Никитин. Ирония судьбы или с легким паром?
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она.

0: Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно. Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует. «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель». Больше знаешь – сильнее станешь. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатели.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

Да мы поплыли по морю противоречий, нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала, мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал,

0: сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение.
3: Приветствую вас, друзья. Сегодня поговорим о выражении «накрыться медным тазом». Обозначает оно полный провал и фиаско, бесславное окончание какого-то дела. Медным тазом может накрыться бизнес, проект, планы, мечта, старания, да что угодно. Выражение это настолько распространено, что у него, как водится, есть несколько вариантов происхождения. Самые вероятные восходят к искусствам. Первое – к театру. В греческом и римском театрах, чтобы обозначить окончание спектакля, били в таз. Зрители слышали звук и понимали, что вот теперь уж точно конец. Вторая версия связана с литературой. Ее принято считать наиболее вероятной. Герой Сервантеса, Дон Кихот, на голове носил медный таз. Его он отвоевал у цирюльника, которого принял за язычника. Рыцарь печального образа даже не подозревал, что вместо шлема у него на голове сосуд для бритья. Считается, что именно после того, как Дон Кихот надел на себя таз, он окончательно потерял связь с реальностью. С тех пор все, что накрывает обычный медный таз, ждет печальный финал.
2: Имеет значение.
4: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

слушаете «Радио Искатель».

искатель. Хочу все знать. При наблюдении за едущим автомобилем нам нередко кажется, что его колеса крутятся назад. Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения. Человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, поэтому возникает ощущение, что само колесо медленно вращается в обратную сторону. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Smash Mouth. Шрек.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Древнем Риме в качестве наказания за отца-убийство виновного зашивали в мешке вместе с гадюкой, собакой, обезьяной и петухом, а затем бросали в водоем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес Библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшие библиотеки, подключенные к Литрес. Реклама 18+. ООО Литрес. ОГРН 1057748936398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом, выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче.
0: Радиоискатель.

0: начальник!
1: Искатель. Вы слушаете радио «Искатель».

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Переславле-Залесском на 89.8 FM.
1: Город Переславль-Залесский находится на самом юге Ярославской области. Он был основан в 1152 году на берегу Плещеева озера. Город входит в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Он настолько киногеничен, что засветился в трех десятках художественных картин.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Салават, внимание, любители скорости и драйва.
2: Просим поддержать спортсменов в командных соревнованиях чемпионата России по спидвею. Класс 500.
3: 2 августа в 19:00 на стадионе «Строитель».
1: Приходите и болейте за наших. Будет зрелищно.
0: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000. Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: На Мадагаскаре распространена практика ритуального почитания мертвых Фамадихана. Умерших родственников каждые 7 лет извлекают и переодевают в новый шелковый саван.

0: обряд сопровождается угощением и музыкой, а с усопшим полагается вежливо разговаривать и просить благословения.
1: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, и время везде определяли по солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу, а затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
2: Не думай о секунде.

кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан

секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках с

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня предлагаю разобраться, кто же такой авось и почему на него все так полагаются. В интернете распространена очень симпатичная версия, что якобы авось – древний славянский бог случайной удачи. Именно поэтому его имя говорят вслух, когда надеются только на везение. На первый взгляд версия выглядит очень достоверно. Но дело в том, что за удачу и счастье у наших предков отвечал Белобог. Поэтому корни слова «авось» поищем в другом месте. Лингвисты склоняются к мнению, что оно образовалось, когда слились союз «а» и указательная частица «осе». Эта пара в современном русском звучала бы как «авот». И так как произносить «аосе» неудобно, между ними появилась буква «в». Что касается значения, то тут все еще запутаннее. Есть версия, что изначально авось было где-то между «надысь», «намедни» и «давича» и означало «недавний период времени». Потом слово стали использовать для обозначения будущего с той оценкой, что может случиться, а может и нет. Другой вариант – слово использовалось в качестве противопоставления. Еще не случилось, авось случится. Но вот в какой момент авось стал сочетать в себе одновременно веру в лучшее, надежду на удачу и безалаберность с безответственностью? Никто из специалистов до сих пор так и не ответил. Но авось со временем и с этим разберутся.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от «Райс Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: «Хочу все знать». Если разрезать дождевого червя пополам, двух новых червей не получится. Регенерирует только первая половина, где изначально была голова. А вот плоские черви семейства планарий действительно могут восстанавливаться в полноценную особь из очень маленькой исходной части. В одном эксперименте планарию разрезали на 279 кусков. И все они регенерировали.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: искатели.
1: Однажды будущая мировая звезда оперной сцены Дима Хворостовский пригрозил родителям, что уйдет из дома и поедет строить БАМ. Но так удивительно легко складывалась его певческая карьера, что, кажется, даже стройка Байкало-Амурской магистрали непременно привела бы его на сцену «Ла Скала». Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске в семье советских интеллигентов. Дома музыку любили, понимали и слушали постоянно. Петь Дима, по его собственным воспоминаниям, начал с 4 лет, но первым проводником в мир вокала стала его педагог в училище Галина Останина. Именно она пробудила профессиональный интерес к пению и помогла поверить в собственные силы. И эти силы и, безусловно, талант помогли молодому исполнителю выигрывать один конкурс за другим. Самым важным стал конкурс BBC «Певец мира» в Кардиффе. Хворостовский взял гран-при, а на следующее утро начался его стремительный путь от неизвестного вокалиста из Красноярска до самого востребованного оперного исполнителя в мире. Он покорял одну сцену за другой. Метрополитен-опера, Ковенгарден, Ла Скала. Его ждали всегда и везде. В 2004 году Дмитрий стал первым оперным певцом, давшим сольный концерт с хором и оркестром на Красной площади в Москве. Всю свою творческую жизнь Хворостовский пропагандировал русскую музыку, знакомил с ней зарубежного слушателя. В 2006-м Дмитрий Александрович начинает проект «Хворостовские друзья». Его целью было, наоборот, привести в Россию и показать поклонникам оперы звезд мировой величины из разных стран. На афишах красовались громкие имена обоих полушарий, а выступления пользовались бешеным успехом. Хворостовского любили, а он любил свою публику в ответ. Уже сражаясь со смертельной болезнью, продолжал выходить на сцену. За полгода до смерти он триумфально выступил в Торонто вместе с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым. Потом было 50-летие Метрополитен-опера и День города в Петербурге. Но все же последним его выступлением стал концерт в Красноярске 2 июня 2017 года. Он смог выйти на сцену в родном городе, который провожал его нескончаемыми аплодисментами.
0: Наши искатели.

течению дней жизнь моя течет, как законом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

0: Радиоискатель. В этом есть смысл.
1: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самый крупный вертолет в мире – Ми-26. Разработан в СССР. Он способен перевозить грузы массой до 20 тонн.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Hot Chocolate. Full Monty.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес Библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшей библиотеке, подключенной к Литрес. Реклама 18+, ООО «Литрес», ОГРН 1057748936398, город Москва, огородный проезд, дом 16/1, строение 5, помещение 610, не ограничивается каталогом выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней, затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: В тот вечер я не пил, не пел. Я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит.

сказала не спеши, она сказала не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала не спеши, она сказала не спеши, ведь слишком рано. И тот, кто раньше с нею был,

ряд. Они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь, держи.

Валюха крикнул: берегись, Валюха крикнул: берегись, но было поздно. За 8 бед один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся, врач резал вдоль и поперек, он мне сказал: держись, браток, он мне сказал: держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал: держись, браток, он мне сказал: держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась,

0: Я простил того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Восточные истории на радио «Искатель».
2: Интересный пример.

0: Пример централизованности власти на Востоке описан Низамом Аль-Мульком в трактате «Сиасат-нама», что в переводе буквально означает «книга о политике». Наместник в Хорезме Алтунташ собрал в пользу центрального правительства в Газне годовой налог в 60 тысяч динаров. На содержание местных войск присылалось 120 тысяч динаров в год. Алтунташ отправил султану Махмуду прошение, чтобы налоги с Хорезма были оставлены напрямую ему для содержания войск, вместо половины присылаемых центральным правительством денег. Махмуд, прочитав письмо, немедля отдал распоряжение. Имейте в виду, что Алтунташ ни в коем смысле не может быть равным Махмуду. Пусть возьмет деньги, собранные им на податях, и доставит их в казну султана. Взвесив золото и проверив его качество, возьмите его золото и пусть получит расписку. И только затем пусть Алтунташ просит жалования для себя и своих войск. Ему будут выделены средства из наших доходов, и тогда пусть он снова пошлет людей, дабы забрать деньги и доставить их в Хорезм. Это упрочит различие между господином и рабом, между Махмудом и Алтунташем, ибо предназначение царя и обязанности наместника предстанут всем четко и ясно.
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Всплеск рождаемости мальчиков после крупных и затяжных военных конфликтов называют феноменом вернувшегося солдата. Этот эффект подтвержден статистически на больших выборках участников обеих мировых войн. Однако общепринятого научного объяснения ему нет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.

0: Россия.
1: На гербе Петропавловска-Камчатского изображены три вулкана. Один из них – Авачинская сопка. Поскольку вулкан расположен всего в 30 километрах от столицы края, его называют домашним. На Камчатке ежегодно отмечают День вулкана, совершая массовое восхождение на Авачинскую сопку. Поскольку маршрут простой, вершина доступна как детям, так и туристам, которым за 70. Необычная традиция появилась в 90-е годы прошлого века. Авачинская сопка находится между реками Налычева и Авача. Высота горы достигает 2741 метра. Кратер диаметром 400 метров закрыт гигантской пробкой из застывшей лавы. Пробка появилась после извержения в 1991 году. Кое-где на склонах из трещин вырываются горячие газы. Это говорит о том, что внутри кипит жизнь. Вершину обрамляет 10 ледников. За здоровьем вулкана следят вулканологи. Их станция расположена у подножья. Авачинская сопка кажется громадной, но 11 тысяч лет назад на этом месте стоял вулкан Палео-Авача, который был в два раза выше нынешнего. Сильнейшее извержение разрушило его почти до основания. Взрыв огромной силы разбросал каменные глыбы весом в несколько десятков тонн на расстояние 25 километров. Прошло немало времени, прежде чем на месте катаклизма появилась и начала расти Авачинская сопка. Поскольку более ранних письменных свидетельств не сохранилось, документация извержений вулкана велась только с 18 века. За этот период было зафиксировано 19 извержений. После каждого такого события сопка становилась все выше и выше. Самое свежее извержение датируется 2001 годом. Катаклизмы сопровождаются выбросами пепла, излияниями лавы, образованием грязевых потоков. Благодаря доступности Авачинская сопка пользуется большой популярностью среди туристов. Первое официально зафиксированное восхождение на вершину совершил в 1730 году географ Степан Крашенинников, который сделал научное описание вулкана. С тех пор туристская тропа на Авачинскую сопку не зарастала.
0: Искатели. Россия.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Планета Янсен в созвездии Рака вдвое больше и в 8 раз тяжелее Земли. Но главное, Янсен почти целиком состоит из графита и алмазов стоимостью в 26,9 нонелеонов долларов. Правда, температура поверхности Янсен более 2000 градусов по Цельсию. А скорость вращения настолько высокая, что один год на планете равняется 18 земным часам.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. О бедном гусаре замолвите слово.
1: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких,

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня узнаем значение крылатой фразы «А все-таки она вертится». Считается, что ее произнес в 1633 году известный астроном, философ и физик Галилео Галилей. Суд инквизиции под страхом смерти заставил его публично отречься от убеждения, что Земля вращается вокруг Солнца. Ученый это сделал, но на самом деле взглядов своих не поменял. Он был до конца жизни уверен во вращении Земли, и однажды, топнув ногой, он сказал: «И все-таки она вертится». Правда, никаких достоверных доказательств, что Галилей произносил эти слова, нет. Народная молва стала приписывать ему это выражение уже после смерти. А в печатном виде оно появилось через 100 с лишним лет после отречения. Однако ж, кто теперь будет разбираться в таких тонкостях? Фраза «и все-таки она вертится» прочно связана с именем Галилео Галилея и вошла в повседневный язык как свидетельство исключительной убежденности в своей правоте.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Акции наиболее известных и надежных компаний, по которым выплачиваются стабильные дивиденды, называют «голубыми фишками». Это выражение было взято из казино, где самой высокой стоимостью в различных играх обладают фишки именно голубого цвета.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Рубцовске на 105.1 FM.
1: Рубцовск находится на самом юге Алтайского края, в 40 километрах от границы с Казахстаном. Райцентр раскинулся на просторах Алейской степи, на берегу реки Алей. Своим названием он обязан крестьянину-переселенцу Михаилу Рубцову, который является основателем поселения. Село Рубцово появилось на карте Российской империи в 1886 году. Рубцовском оно стало в середине прошлого века. Немногие районные центры могут похвастаться визитами первых лиц государства. Рубцовск может. В 1928 году Сталин отправился в большую поездку по Сибири. В стране тогда были проблемы с хлебом, и он решил лично оценить обстановку с заготовкой зерна. В Рубцовске Сталин встречался с партийными работниками и местными производителями хлеба. Очевидцы вспоминают, что провожали Сталина без торжеств. Поскольку на улице бушевала метель, а станция была далеко, ему предложили лошадь. Тот отказался и отправился пешком. После его визита в Рубцовске построили мелькомбинат. Сегодня это крупная агропромышленная компания. А в 1956 году Рубцовск посетил Хрущев. Его привезли в поселок тракторного завода, где на площади стоял памятник Сталину. Никита Сергеевич строго спросил секретаря крайкома: «А почему этот памятник тут у вас стоит? Слушайте, а он тут вам не мешает?» Партработник растерялся. В тот год на съезде КПСС уже развенчали культ Сталина, но о сносе памятников никто даже не помышлял. Когда высокий гость уехал, партийное руководство решило перенести памятник в парк возле горкома. Но едва приступили к демонтажу, как на площадь повалил народ. Возник стихийный митинг. Сталин тогда еще был героем, кампания по развенчиванию культа личности буксовала. Людей чудом удалось убедить, что возле горкома памятник будет смотреться лучше. Так Рубцовск случайно стал зачинателем волны сноса памятников Сталину, которая потом прокатилась по всей стране.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель. Реклама.
1: Салават, внимание, любители скорости и драйва.
2: Просим поддержать спортсменов в командных соревнованиях чемпионата России по спидвею. Класс 500.
3: 2 августа в 19:00 на стадионе «Строитель».
1: Приходите и болейте за наших. Будет зрелищно.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10.

0: «Искатель» гарантирует.
1: Имеет значение. Каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

самы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: Правила искателей.
1: Я стараюсь избегать иронии. Мне не нравится, когда люди говорят одно, а имеют в виду другое. Курт Вонегут для радио «Искатель».

Над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца, трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.

Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены. Вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену. Пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.

0: кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастер.
1: Радио «Искатель». Хочу все знать.
2: В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, которое размещалось под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
1: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: продолжавшееся в течение 17 лет, над 11 тысячами людей выявило, что самая полезная еда в мире – это фрукты. Те из испытуемых, кто регулярно ел фрукты, на 25% реже болели заболеваниями сердечно-сосудистой системы, на 32% меньше были подвержены риску сердечного приступа и на 20% реже заболевали остальными смертельно опасными заболеваниями.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Мягков. Служебный роман.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Во время турнира шахматный мастер должен быть воздержанным монахом и хищником в одном лице. Хищником по отношению к сопернику, аскетом в повседневной жизни.
2: Александр Алехин для радио «Искатель».
3: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В 2004 году лауреатами премии «Золотая малина» стали люди, которые вообще никогда не играли в кино. Однако документальные кадры с ними вошли в ленту «Фаренгейт 911». Президент Джордж Буш-младший получил премию за худшую мужскую роль. Министр обороны Дональд Рамсфельд за худшую мужскую роль второго плана. А госсекретарь Кондолиза Райс за худший дуэт все с тем же Бушем.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. Когда мотоцикл проезжает рядом с грузовиком, его притягивает к грузовику. Причина в том, что через уменьшившееся пространство между грузовиком и мотоциклом воздух бежит быстрее. Возникает разрежение по закону Бернули. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: здесь и сейчас.
1: Свет.

0: Музыка искателей.
1: Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко. «Граница. Таежный роман».

0: правила искателей.
1: Что бы ни говорили пессимисты, Земля все же совершенно прекрасна. А под Луною и просто неповторима.
2: Михаил Булгаков. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Индейский народ Бароро проживает на территории Бразилии и Боливии в количестве около 1600 человек. Уникальная особенность этого племени в том, что все Бароро имеют одинаковую группу крови – первую.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Муслим Магомаев. По следам бременских музыкантов.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Успех – вещь прекрасная и очень приятная. Но что это в сравнении с тем счастьем, которое испытываешь, когда играешь с друзьями партию в бочче? Адриано Челентано. Для радиоискатель.

0: Радиоискатель.
1: День воспоминаний, ленты голубой, опоясал теплый вечер. Все, что было с нами, можешь взять с собой и хранить до пяти.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Вместо подписей у каждого японца хранится небольшая печатка – ханко. Она именная и многоразовая. Каждый японец достает ее из кармана или из специального футляра по нескольку раз в день. Приобрести такую печать можно в магазине или сделать на заказ.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Правила искателей.
1: Все хотят, чтобы что-нибудь произошло. И все боятся, как бы чего ни случилось. Булат Акуджава. Для радио «Искатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Миф о том, что для поддержания здоровья необходимо делать 10 тысяч шагов в день, был опровергнут в ходе эксперимента над 17 тысячами женщин пожилого возраста. Выяснилось, что благотворный эффект на организм оказывают примерно 4400 шагов, пройденных за день. Превышение этого числа не оказывает никакого дополнительного действия.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Элейс. Прерванная жизнь.